2000 дую мегагерцу дощню, 2005 звали на спервара. Радио Статус Капсель.

0: дышим дуем на кахерсу дышню, дышим газом свалом на сперпара.
1: Радио Стотис Капсель.